0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.
1: Ты в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

0: где Антон Попов. Овны, проведите день с теми, кто вас точно не даст в обиду. Тельцы, помните, что не обязательно отвечать на все вопросы, которые вам задают. Близнецы, сегодня будет какой-то нескончаемый круговорот событий и людей. Раки, не корите себя за то, что у вас не на все хватает ресурсов. Львы, вы окружены, но не сломлены, поэтому вперед к активным действиям. Девы, не бойтесь иногда говорить, что в чем-то не уверены. Весы, звезды приготовили для вас судьбоносную встречу. Скорпионы, первое впечатление может вас сегодня жестко обмануть. Стрельцы, сделайте сегодня лучше какое-то маленькое дело, но как следует. Козероги, день подходит для экспериментов с имиджем. Водолеи, смотрите под ноги, чтобы не наступить на знакомые грабли. Рыбы, есть риск выдать желаемое за действительное. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
1: Астропрогноз на Sol FM. Sol FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 20 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 10.

0: Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль.фм.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, проведите день с теми, кто вас точно не даст в обиду. Тельцы, помните, что не обязательно отвечать на все вопросы, которые вам задают. Близнецы, сегодня будет какой-то нескончаемый круговорот событий и людей. Раки, не корите себя за то, что у вас не на все хватает ресурсов. Львы, вы окружены, но не сломлены, поэтому вперед к активным действиям. Девы, не бойтесь иногда говорить, что в чем-то не уверены. Весы, звезды приготовили для вас судьбоносную встречу. Скорпионы, первое впечатление может вас сегодня жестко обмануть. Стрельцы, сделайте сегодня лучше какое-то маленькое дело, но как следует. Козероги, день подходит для экспериментов с имиджем. Водолеи, смотрите под ноги, чтобы не наступить на знакомые грабли. Рыбы, есть риск выдать желаемое за действительное. И помните, звезды.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 20 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 10.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый, купит тоже.

0: можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто». Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Паубанк ВТБ. Указана цена на Чанган «Юниэс» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилово 77.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой в

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, проведите день с теми, кто вас точно не даст в обиду. Тельцы, помните, что не обязательно отвечать на все вопросы, которые вам задают. Близнецы, сегодня будет какой-то нескончаемый круговорот событий и людей. Раки, не корите себя за то, что у вас не на все хватает ресурсов. Львы, вы окружены, но не сломлены, поэтому вперед к активным действиям. Девы, не бойтесь иногда говорить, что в чем-то не уверены. Весы, звезды приготовили для вас судьбоносную встречу. Скорпионы, первое впечатление может вас сегодня жестко обмануть. Стрельцы, сделайте сегодня лучше какое-то маленькое дело, но как следует. Козероги, день подходит для экспериментов с имиджем. Водолеи, смотрите под ноги, чтобы не наступить на знакомые грабли. Рыбы, есть риск выдать желаемое за действительное. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 20 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 10.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс».

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бесценной. Селлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель.

0: Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган ЮЕС в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова, 77.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио соляной столицы.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, проведите день с теми, кто вас точно не даст в обиду. Тельцы, помните, что не обязательно отвечать на все вопросы, которые вам задают. Близнецы, сегодня будет какой-то нескончаемый круговорот событий и людей. Раки, не корите себя за то, что у вас не на все хватает ресурсов. Львы, вы окружены, но не сломлены, поэтому вперед к активным действиям. Девы, не бойтесь иногда говорить, что в чем-то не уверены. Весы, звезды приготовили для вас судьбоносную встречу. Скорпионы, первое впечатление может вас сегодня жестко обмануть. Стрельцы, сделайте сегодня лучше какое-то маленькое дело, но как следует. Козероги, день подходит для экспериментов с имиджем. Водолеи, смотрите под ноги, чтобы не наступить на знакомые грабли. Рыбы, есть риск выдать желаемое за действительное. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 20 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 10.
0: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются

0: Новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
2: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-7200. Код города 342.
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Радио соляной столицы.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, проведите день с теми, кто вас точно не даст в обиду. Тельцы, помните, что не обязательно отвечать на все вопросы, которые вам задают. Близнецы, сегодня будет какой-то нескончаемый круговорот событий и людей. Раки, не корите себя за то, что у вас не на все хватает ресурсов. Львы, вы окружены, но не сломлены, поэтому вперед к активным действиям. Девы, не бойтесь иногда говорить, что в чем-то не уверены. Весы, звезды приготовили для вас судьбоносную встречу. Скорпионы, первое впечатление может вас сегодня жестко обмануть. Стрельцы, сделайте сегодня лучше какое-то маленькое дело, но как следует. Козероги, день подходит для экспериментов с имиджем. Водолеи, смотрите под ноги, чтобы не наступить на знакомые грабли. Рыбы, есть риск выдать желаемое за действительное. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Это Соль.ФМ. Радио Соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 20 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 10.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь, Спешилова 77.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: В студии Антон Попов, и прямо сейчас вас ждет интересная подборка новостей. Библиотека в США насчитала штраф в 12 тысяч долларов за журнал, который не возвращали 132 года. Речь идет о сентябрьском выпуске The Century Illustrated Mensly Magazine. Журнал принес мужчина по имени Джон. Он рассказал, что издание десятилетиями лежало у него дома, однако он не знает, как именно оно туда попало. Вернуть находку мужчина решил после того, как прочитал в местной газете о временной отмене штрафов за просроченные книги. «Мы ожидали, что люди начнут возвращать давно просроченные книги, но точно не что-то из конца 19 века», — пошутили сотрудники библиотеки. Если бы штраф начислялся по прежним правилам, сумма составила бы около 12 тысяч долларов. Возвращать журнал в обычный фонд не планируют. В библиотеке рассматривают возможность передать его в отдел местной истории. В Великобритании бывшая медсестра Люси Уоринг, выигравшая в лотерею в мае 2025 года, помогла сотрудникам любимой больницы сделать ремонт. Счастливый лотерейный билет принес женщине 3,9 миллионов фунтов стерлингов, примерно 445 миллионов рублей. Несмотря на свалившееся на нее богатство, женщина не забыла о прежней работе и вернулась в больницу в качестве волонтера. Вместе с мужем она вызвалась украсить рисунками стены отделения деменции. Также женщина пожертвовала больнице пианино. На нем волонтеры собираются играть музыку для пациентов и персонала. Уоринг надеется, что это сделает жизнь пациентов с деменцией чуть лучше. Кадр, сделанный в ночном лесу и опубликованный неким пользователем интернета, заставил многих людей задуматься. Рядом с пасущимися оленями появилась жуткая фигура, природу которой объяснить сложно. Сам автор поста поначалу решил, что это просто дерево, покрытое наростами и потому несколько деформированное. Но фото, сделанное на том же месте днем, опровергает эту версию. Никакого дерева с наростами там нет. Все, кто верит в паранормальное, заявили, что страшная фигура вполне может быть каким-то лесным монстром или же выходцем из потустороннего мира. Однако скептики призывают людей не спешить с выводами. Даже если фото не мистификация, то вместе с оленями мог пастись некто прозаический. Например, еще один олень. Это были новости в ритме отдыха. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099, Парковый 64. Экскурс.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В Центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных – за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
6: Это был хороший удар!
7: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Всем прекрасного настроения в нашей компании. У микрофона Антон Попов с очередным познавательно-развлекательным блоком новостей. В Китае набирает популярность необычная закуска. Снеки сделаны из рисовой бумаги и внешне похожие на учебники и школьные рабочие тетради. Новинка очень полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть домашку в прямом смысле. Школьники рассказали, что это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба. Но у съедобной домашней работы имеются и критики. Они не имеют ничего против психологической пользы тренда, но обсуждают безопасность продуктов, из которых сделаны учебники и тетрадки. Однако дети не задумываются над такими тонкостями и продолжают превращать школьные кошмары в веселые перекусы. В поездах российских железных дорог скоро начнет работать первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан». Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, отметив, что робот никогда не сможет заменить человека. По словам главы РЖД, люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, однако принятие решения останется за человеком. Также Белозеров подчеркнул, что работа проводника с пассажирами требует душевного отношения и является очень сложной. Средняя стоимость подъема на Эверест для одного альпиниста составляет 60 тысяч долларов. Это более 5 миллионов рублей. Об этом рассказал генсекретарь Непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама. Премиальные или частные экспедиции могут обходиться значительно дороже. По его словам, в эту стоимость входит обязательный сбор за вхождение, который в 2026 году поднялся до 15 тысяч долларов. Кроме того, альпинист должен заплатить за услуги гида, оплатить страховку, снаряжение и логистику. В феврале этого года Национальная ассамблея Непала ужесточила правила восхождения на Эверест. Теперь перед попыткой подняться на высочайшую вершину мира альпинисты должны совершить восхождение на одну из вершин, расположенных в Гималаях на высоте около 7 тысяч метров. Нововведение направлено на сокращение числа неопытных альпинистов, стремящихся покорить Эверест. Желаем всем отличного продолжения дня на волнах Соль.ФМ.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье.
2: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ.

тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: В студии Антон Попов, и прямо сейчас вас ждет интересная подборка новостей. Библиотека в США насчитала штраф в 12 тысяч долларов за журнал, который не возвращали 132 года. Речь идет о сентябрьском выпуске The Century Illustrated Mensly Magazine. Журнал принес мужчина по имени Джон. Он рассказал, что издание десятилетиями лежало у него дома, однако он не знает, как именно оно туда попало. Вернуть находку мужчина решил после того, как прочитал в местной газете о временной отмене штрафов за просроченные книги. «Мы ожидали, что люди начнут возвращать давно просроченные книги, но точно не что-то из конца 19 века, пошутили сотрудники библиотеки. Если бы штраф начислялся по прежним правилам, сумма составила бы около 12 тысяч долларов. Возвращать журнал в обычный фонд не планируют. В библиотеке рассматривают возможность передать его в отдел местной истории. В Великобритании бывшая медсестра Люси Уоринг, выигравшая в лотерею в мае 2025 года, помогла сотрудникам любимой больницы сделать ремонт. Счастливый лотерейный билет принес женщине 3,9 миллионов фунтов стерлингов, примерно 445 миллионов рублей. Несмотря на свалившееся на нее богатство, женщина не забыла о прежней работе и вернулась в больницу в качестве волонтера. Вместе с мужем она вызвалась украсить рисунками стены отделения деменции. Также женщина пожертвовала больнице пианино. На нем волонтеры собираются играть музыку для пациентов и персонала. Уоринг надеется, что это сделает жизнь пациентов с деменцией чуть лучше. Кадр, сделанный в ночном лесу и опубликованный неким пользователем интернета, заставил многих людей задуматься. Рядом с пасущимися оленями появилась жуткая фигура, природу которой объяснить сложно. Сам автор поста поначалу решил, что это просто дерево, покрытое наростами и потому несколько деформированное. Но фото, сделанное на том же месте днем, опровергает эту версию. Никакого дерева с наростами там нет. Все, кто верит в паранормальное, заявили, что страшная фигура вполне может быть каким-то лесным монстром или же выходцем из потустороннего мира. Однако скептики призывают людей не спешить с выводами. Даже если фото не мистификация, то вместе с оленями мог пастись некто прозаический. Например, еще один олень. Это были новости в ритме отдыха. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня.

0: приемниках ваших диджей-ромаха. Всем привет! Осень входит в свою активную фазу. Если вдруг у вас началась осенняя хандра, то ни кофе, ни пледы и ни просмотр сериалов вам не помогут. Поможет, знаете что? Конечно же, музыка. Музыка планеты Земля. Именно такая география треков Дэнс-вершине. Так что давайте скорее слушать эту самую музыку, осеннюю депрессию гнать куда-нибудь подальше. Начнем, как и всегда, с тех работ, которые оказались на лидирующих позициях на прошлой неделе.
1: Вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте Temper City, Self-Aware.
2: Второе место.
0: На втором Divulgent Summit Юлия Чорч, Shades of Blue.
3: Главный хит недели.
0: Золото чарта прошлых 7 дней Дженни Тэм Импала «Дракула». Эти ребята, скорее всего, останутся на какой-либо позиции в Дэнс-вершине по итогам недели, чего не скажешь про группу «Моя Мишель». Увы, к сожалению, их движение на «Малиновой луне» сегодня покидает наши пределы.
1: Это

Two-Steppin проводит вторую неделю в чарте, сегодня остается на 19-й позиции. Дипло здесь объединяется с Андрей Нунос и получается смесь клубной энергии и такого кантри-вайба. Пока без движения, но у новичков все самое интересное обычно начинается именно после первых недель, в отличие от ребят бывалых. Далее мы слушаем BTS, Swim, у группы что не песня, то хит.

0: Еще одна ступенька вверх. Ваня Дмитриенко «Ртуть» сегодня становится 15-й. 6 недель в текущем рейтинге, и трек продолжает двигаться наверх. Название здесь даже символично, ведь «Ртуть» не любит стоять на месте, и Ваня, похоже, тоже. Как и следующая коллаборация, 14-я строчка «Дэнс-вершины», «Хьюгель», «Эмайл Энджел» и работа «Moving to the Sun».
1: 14-е место.

0: Лето, как и солнце, обязательно к нам вернется, будет таким же непохожим на другие лета, таким же солнечным, радостным и, конечно же, аутентичным. Кстати, за последним советовал бы обратиться к лирику. Кирилл выпускает именно аутентичные работы, а недавно выпустил и одноименный трек, который залетает в наш чарт с 13-й позиции.
1: Новая песня.
2: Yeah.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Мичикон на 9-й позиции. Работа проводит в дэнс-вершине уже 12-ю неделю. Электронная основа диджей Годжа плюс узнаваемый голос Дерула. Формула идеального трека сработала. Темпер Сити абсолютно точно тоже знает формулу хита. Их self-aware идеален. Ну а по итогам недели на 8-й строчке.
1: Восьмое место.

0: кроссоверы Tenet в экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом DAF-авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Всем прекрасного настроения в нашей компании. У микрофона Антон Попов с очередным познавательно-развлекательным блоком новостей. В Китае набирает популярность необычная закуска. Снеки сделаны из рисовой бумаги, внешне похожие на учебники и школьные рабочие тетради. Новинка очень полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть домашку в прямом смысле. Школьники рассказали, что это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба. Но у съедобной домашней работы имеются и критики. Они не имеют ничего против психологической пользы тренда, но обсуждают безопасность продуктов, из которых сделаны учебники и тетрадки. Однако дети не задумываются над такими тонкостями и продолжают превращать школьные кошмары в веселые перекусы. В поездах российских железных дорог скоро начнет работать первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан». Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, отметив, что робот никогда не сможет заменить человека. По словам главы РЖД, люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, однако принятие решения останется за человеком. Также Белозеров подчеркнул, что работа проводника с пассажирами требует душевного отношения и является очень сложной. Средняя стоимость подъема на Эверест для одного альпиниста составляет 60 тысяч долларов. Это более 5 миллионов рублей. Об этом рассказал генсекретарь Непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама. Премиальные или частные экспедиции могут обходиться значительно дороже. По его словам, в эту стоимость входит обязательный сбор за вхождение, который в 2026 году поднялся до 15 тысяч долларов. Кроме того, альпинист должен заплатить за услуги гида, оплатить страховку, снаряжение и логистику. В феврале этого года Национальная ассамблея Непала ужесточила правила восхождения на Эверест. Теперь перед попыткой подняться на высочайшую вершину мира альпинисты должны совершить восхождение на одну из вершин, расположенных в Гималаях, на высоте около 7 тысяч метров. Нововведение направлено на сокращение числа неопытных альпинистов, стремящихся покорить Эверест. Желаем всем отличного продолжения дня на волнах Соль.ФМ.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье.
2: В ритме города. Соль.ФМ.
3: 7 мая.

0: Дракула сегодня опускается сразу на 4 позиции, с 1 на 5. Дженни и Тэм Импала уже получили настоящее мировое признание. Трек стал номер 1 в Billboard Pop Airplay, а сама Дженни с ним установила новые личные рекорды в американских чартах. Сегодня 5 место, но после таких результатов говорить о конце истории точно рано. Но самое время поговорить про того, кто отметился на 4-й строчке. Сегодня это Алекс Уоррен и Fever Dream.
1: 4-е место.

0: Фастбой сегодня делают один из самых впечатляющих прыжков всей недели. Music Sounds всего третья неделя в чарте. Движение сразу на 7 позиций вверх. Немецкие братья Лукас и Феликс Хайн выпустили этот трек в конце августа, а клип снимали на Ибице. И вся концепция песни именно про тот момент, когда музыка становится главным событием. Друзья, лето, свобода и никакого лишнего напряжения. Ведь все эти составляющие в том числе позволяют и возродиться, как, например, птица Феникс, да? Ну, есть же такая птица. Слово, песня такая тоже есть. Это Marshmello и Portugal The Man. Трек Феникс уже прямо сейчас в ваших приемниках.
1: Второе место.

0: Феникс возрождается, оказывается, на второй строчке, а далее Мадонна и Мартин Гаррикс. Да, сочетание, которое еще недавно звучало как бы совершенно невероятная идея, но Гаррикс сумел объединить свою современную электронную подачу с фирменной поп-энергией Мадонны. Теперь эта песня снова становится главной в нашей двадцатке. Будем слушать трек «Бизар» уже прямо сейчас, ну а с вами же услышимся ровно через неделю. Меня зовут Диджей Ромахов, всем отличного настроения, удачи и пока.
1: Главный хит недели.

и Соликамска с любовью. Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: Финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указано цена на Чанган-ЮЕС. В комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган-центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова, 77.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Это был хороший удар!
8: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и пал. Я не знаю, я не

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: В студии Антон Попов, и прямо сейчас вас ждет интересная подборка новостей. Библиотека в США насчитала штраф в 12 тысяч долларов за журнал, который не возвращали 132 года. Речь идет о сентябрьском выпуске The Century Illustrated Mensly Magazine. Журнал принес мужчина по имени Джон. Он рассказал, что издание десятилетиями лежало у него дома, однако он не знает, как именно оно туда попало. Вернуть находку мужчина решил после того, как прочитал в местной газете о временной отмене штрафов за просроченные книги. «Мы ожидали, что люди начнут возвращать давно просроченные книги, но точно не что-то из конца 19 века», — пошутили сотрудники библиотеки. Если бы штраф начислялся по прежним правилам, сумма составила бы около 12 тысяч долларов. Возвращать журнал в обычный фонд не планируют. В библиотеке рассматривают возможность передать его в отдел местной истории. В Великобритании бывшая медсестра Люси Уоринг, выигравшая в лотерею в мае 2025 года, помогла сотрудникам любимой больницы сделать ремонт. Счастливый лотерейный билет принес женщине 3,9 миллионов фунтов стерлингов, примерно 445 миллионов рублей. Несмотря на свалившееся на нее богатство, женщина не забыла о прежней работе и вернулась в больницу в качестве волонтера. Вместе с мужем она вызвалась украсить рисунками стены отделения деменции. Также женщина пожертвовала больнице пианино. На нем волонтеры собираются играть музыку для пациентов и персонала. Уоринг надеется, что это сделает жизнь пациентов с деменцией чуть лучше. Кадр, сделанный в ночном лесу и опубликованный неким пользователем интернета, заставил многих людей задуматься. Рядом с пасущимися оленями появилась жуткая фигура, природу которой объяснить сложно. Сам автор поста поначалу решил, что это просто дерево, покрытое наростами и потому несколько деформированное. Но фото, сделанное на том же месте днем, опровергает эту версию. Никакого дерева с наростами там нет. Все, кто верит в паранормальное, заявили, что страшная фигура вполне может быть каким-то лесным монстром или же выходцем из потустороннего мира. Однако скептики призывают людей не спешить с выводами. Даже если фото не мистификация, то вместе с оленями мог пастись некто прозаический. Например, еще один олень. Это были новости в ритме отдыха. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех.
2: «16 часов» в Прикамье.
3: В ритме города. Соль-ФМ.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук

0: Тенет в Экскурс.
1: Выгодное предложение на кроссоверы Тенет в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: Экскурс. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ».

0: это доступный автомобиль, но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
5: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Всем прекрасного настроения в нашей компании. У микрофона Антон Попов с очередным познавательно-развлекательным блоком новостей. В Китае набирает популярность необычная закуска. Снеки сделаны из рисовой бумаги, внешне похожие на учебники и школьные рабочие тетради. Новинка очень полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть домашку в прямом смысле. Школьники рассказали, что это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба. Но у съедобной домашней работы имеются и критики. Они не имеют ничего против психологической пользы тренда, но обсуждают безопасность продуктов, из которых сделаны учебники и тетрадки. Однако дети не задумываются над такими тонкостями и продолжают превращать школьные кошмары в веселые перекусы. В поездах российских железных дорог скоро начнет работать первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан». Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, отметив, что робот никогда не сможет заменить человека. По словам главы РЖД, люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, однако принятие решения останется за человеком. Также Белозеров подчеркнул, что работа проводника с пассажирами требует душевного отношения и является очень сложной. Средняя стоимость подъема на Эверест для одного альпиниста составляет 60 тысяч долларов. Это более 5 миллионов рублей. Об этом рассказал генсекретарь Непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама. Премиальные или частные экспедиции могут обходиться значительно дороже. По его словам, в эту стоимость входит обязательный сбор за вхождение, который в 2026 году поднялся до 15 тысяч долларов. Кроме того, альпинист должен заплатить за услуги гида, оплатить страховку, снаряжение и логистику. В феврале этого года Национальная ассамблея Непала ужесточила правила восхождения на Эверест. Теперь перед попыткой подняться на высочайшую вершину мира альпинисты должны совершить восхождение на одну из вершин, расположенных в Гималаях, на высоте около 7 тысяч метров. Нововведение направлено на сокращение числа неопытных альпинистов, стремящихся покорить Эверест. Желаем всем отличного продолжения дня на волнах Соль FM.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: за хитом. Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Как семья, мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Утром до 11 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом.

0: Компания «ДАФ» в центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто». Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: В студии Антон Попов, и прямо сейчас вас ждет интересная подборка новостей. Библиотека в США насчитала штраф в 12 тысяч долларов за журнал, который не возвращали 132 года. Речь идет о сентябрьском выпуске The Century Illustrated Mensly Magazine. Журнал принес мужчина по имени Джо. Он рассказал, что издание десятилетиями лежало у него дома, однако он не знает, как именно оно туда попало. Вернуть находку мужчина решил после того, как прочитал в местной газете о временной отмене штрафов за просроченные книги. «Мы ожидали, что люди начнут возвращать давно просроченные книги, но точно не что-то из конца 19 века, пошутили сотрудники библиотеки. Если бы штраф начислялся по прежним правилам, сумма составила бы около 12 тысяч долларов. Возвращать журнал в обычный фонд не планируют. В библиотеке рассматривают возможность передать его в отдел местной истории. В Великобритании бывшая медсестра Люси Уоринг, выигравшая в лотерею в мае 2025 года, помогла сотрудникам любимой больницы сделать ремонт. Счастливый лотерейный билет принес женщине 3,9 миллионов фунтов стерлингов, примерно 445 миллионов рублей. Несмотря на свалившееся на нее богатство, женщина не забыла о прежней работе и вернулась в больницу в качестве волонтера. Вместе с мужем она вызвалась украсить рисунками стены отделения деменции. Также женщина пожертвовала больнице пианино. На нем волонтеры собираются играть музыку для пациентов и персонала. Уоринг надеется, что это сделает жизнь пациентов с деменцией чуть лучше. Кадр, сделанный в ночном лесу и опубликованный неким пользователем интернета, заставил многих людей задуматься. Рядом с пасущимися оленями появилась жуткая фигура, природу которой объяснить сложно. Сам автор поста поначалу решил, что это просто дерево, покрытое наростами и потому несколько деформированное. Но фото, сделанное на том же месте днем, опровергает эту версию. Никакого дерева с наростами там нет. Все, кто верит в паранормальное, заявили, что страшная фигура вполне может быть каким-то лесным монстром или же выходцем из потустороннего мира. Однако скептики призывают людей не спешить с выводами. Даже если фото не мистификация, то вместе с оленями мог пастись некто прозаический. Например, еще один олень. Это были новости в ритме отдыха. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18.00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

сохраним друг друга. И все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Мне украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Утром до 11 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
6: Пора!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова 77.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В ритме города. В ритме края.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Утром до 11 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс».
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: На тебе белая фата. И плачет ночь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Утром до 11 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс. Комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
10: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилово 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилово 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
11: Это был хороший удар!
12: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье 21 час. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: В ритме города, в ритме края.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Утром до 11 градусов, днем до 18.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: хиты на любимой волне.
1: Под в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и по. Я не знаю, я не против.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

В ритме города, в ритме края. Это радио соляной столицы.

хит за хитом. Только на Соль-ФМ. Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM, и пусть почувствуют все, что как семья мы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио соляной столицы. Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.